0: Хто є на бубню? Шоумен! Яче! Ідемо руки свій! Яче, мані, яче! Кажем, яче!
1: Лаємо свій, зай!
0: Яче, мані, яче! Ай, яче, є! Яче, мані, яче! Кажем, яче! Ей, яче, мані, яче! Ти, брокі, дамо, дамо, дамо, дамо, дамо, дамо, дамо, дамо, дамо, дамо, дамо, дамо, дамо, дамо, дамо, дамо, дамо, дамо, дамо, дамо, дамо, дамо, дамо, дамо, дамо, дамо, дамо, дамо, дамо, дамо, дамо, дамо, дамо, дамо, дамо, дамо, дамо, дамо, дамо, дамо, дамо, дамо, дамо, дамо, дамо, дамо, дамо, дамо, дамо, дамо, дамо, дамо, дамо, дамо, дамо, дамо, дамо, дамо, дамо, дамо, дамо, дамо, дамо, дамо, дамо, дамо, дамо, дамо, дамо, дамо, дамо, дамо, дамо, дамо, дамо, дамо, дамо, дамо, дамо, дамо, дамо, дамо, дамо, дамо, дамо, дамо, дамо, дамо, дамо, дамо, дамо, дамо